ᱥᱤᱥᱤᱨ ᱡᱚᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱥᱟᱬᱦᱮᱫ ᱜᱮ ᱥᱤᱨᱤᱡ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱨᱤᱡ ᱨᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱫᱟᱜ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱛᱮᱛ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱛᱮᱛ ᱢᱟᱹᱫᱽᱨᱮ ᱜᱟᱰᱟ ᱱᱟᱞᱟ ᱡᱚᱞᱟ ᱵᱟᱸᱫᱮᱞᱟ ᱥᱚᱝᱜᱷᱟ ᱪᱟᱹᱴᱟᱹᱱᱤ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱦᱚᱸ ᱥᱤᱨᱤᱡ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱠᱷᱮᱢᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱧᱩᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱥᱟᱶᱟᱨ ᱟᱨ ᱡᱤᱵᱽ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱡᱤᱣᱤᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱦᱚᱨ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱥᱟᱬᱦᱮᱫ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱹᱫᱽᱨᱮ ᱡᱤᱵᱽ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱣᱟᱝ ᱨᱮ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱩᱨᱩ ᱦᱟᱨᱟ ᱟᱡᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱜᱮᱭᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱚᱛᱮᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱨᱮ ᱵᱟᱡᱟᱣᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱣᱟᱝ ᱟᱨ ᱚᱦᱚᱨ ᱡᱤᱣᱤ ᱥᱟᱶᱟᱨ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱨᱥᱚᱝᱼᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱜᱟᱢᱟᱱᱤᱧ ᱟᱛᱨᱮᱭᱮᱫᱼᱟ ᱠᱟᱡᱟᱠ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱫᱚ ᱥᱤᱨᱤᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱞᱦᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱤᱞᱦᱤ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱭᱤᱠ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱜᱮᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱨᱮ ᱦᱩᱫᱟᱹ ᱦᱩᱫᱟᱹ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱠᱚᱞᱼᱠᱟᱨᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱷᱩᱝᱜᱟᱹ ᱟᱨ ᱠᱚᱞᱼᱠᱟᱨᱠᱷᱟᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱤᱢᱱᱤ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱷᱩᱝᱜᱟᱹ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱷᱩᱝᱜᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱠᱟᱨᱵᱚᱱ ᱢᱚᱱᱳᱰᱟᱭᱚᱠᱥᱟᱭᱤᱰ ᱚᱰᱚᱠ ᱥᱟᱞᱟᱜᱚᱜᱼᱟ ᱠᱟᱨᱵᱚᱱ ᱢᱚᱱᱳᱰᱟᱭᱚᱠᱥᱟᱭᱤᱰ ᱜᱮᱥ ᱫᱚ ᱡᱤᱣᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱡᱤᱣᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱣᱤ ᱥᱟᱜᱟᱲ ᱫᱷᱩᱸᱫ ᱩᱛᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱡ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱩᱦᱤᱢ ᱨᱮ ᱫᱷᱟᱸᱥᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮᱥ ᱛᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱚᱞᱡᱟ ᱟᱡᱟᱨ ᱥᱟᱦᱟᱸᱥ ᱟᱡᱟᱨ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱮᱱᱥᱟᱨ ᱴᱤᱵᱤ ᱟᱨ ᱮᱢᱟᱱ ᱵᱚᱛᱚᱨᱟᱱ ᱟᱡᱟᱨ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣᱚᱜᱼᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱚᱨᱚᱡ ᱟᱡᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱤᱫᱤᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱵᱚᱱ

0: ᱪᱟᱵᱟᱭᱮᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱨ ᱨᱮ ᱨᱟᱱ ᱢᱩᱨᱜᱟᱹᱱ ᱢᱚᱞᱚᱴ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱨᱛᱷᱚ ᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱟᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱢ ᱟᱹᱥᱩᱞᱚᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱣᱞᱟ ᱵᱟᱣᱞᱟ ᱯᱤᱛᱟᱹᱲᱩ ᱢᱮᱨᱟᱞ ᱢᱟᱛᱠᱚᱢ ᱛᱤᱨᱤᱞ ᱛᱟᱨᱚᱯ ᱢᱮᱨᱞᱮᱡ ᱢᱚᱨᱟᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱫᱟᱹᱞ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱮᱯᱟᱨᱮᱫ ᱡᱚ ᱦᱚᱸ ᱚᱵᱷᱟᱵᱽ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱮ ᱵᱩᱨᱩ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱫᱟᱹᱛᱟᱹᱱᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱢᱟ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱨᱳᱛ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱨᱤᱞ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱢᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱟᱭᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱟᱦᱮᱞ ᱠᱟᱬᱵᱟ ᱯᱟᱨᱠᱚᱢ ᱦᱚᱸ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱧᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱦᱚᱣᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱟᱜᱟᱢ ᱫᱷᱩᱸᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱟᱠᱷᱟ ᱫᱚᱦᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱩᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱮᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱫᱚᱦᱲᱟ ᱟᱠᱚᱴ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱮᱫᱟ ᱯᱷᱟᱫᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱩᱨᱩ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱚᱭ ᱨᱟᱠᱷᱟ ᱫᱚᱦᱲᱟ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱟᱹᱨᱜᱤᱞ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱯᱷᱚᱨᱮᱥᱴᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟᱡ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱵᱩᱨᱩ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭᱛᱮ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱟᱭ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱟᱯᱟᱱ ᱟᱹᱯᱤᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱮ ᱮᱜᱨᱳ ᱯᱷᱚᱨᱮᱥᱴ ᱠᱟᱛᱷᱟᱡ ᱪᱟᱥᱨᱮᱫ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱟᱠᱷᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟᱨᱮ ᱥᱟᱦᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱟᱨᱮ ᱪᱷᱟᱰᱟ ᱵᱟᱹᱱᱤᱡᱽ ᱵᱮᱯᱟᱨᱮᱫ ᱠᱟᱴ ᱦᱚᱸ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱥᱟᱜᱽᱣᱟᱱ ᱪᱚᱱᱫᱚᱱ ᱥᱤᱥᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱟᱢᱟᱜ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱵᱷ ᱞᱩᱛᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱨᱟᱞ ᱢᱟᱛᱠᱚᱢ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱵᱷ ᱞᱩᱛᱤ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱟᱭ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶ ᱚᱣᱟᱝ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱞᱟᱵᱷ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱥᱤᱨᱤᱡᱽ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜᱼᱟ
1: ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱢᱟᱱ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱᱟᱜ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ